Как говорится, никакой магии, только ловкость рук. Но в случае них, чтобы хоть как-то на Queen походить, нужно уметь ловко играть, сочинять, исполнять. Такой, что ли, базовый минимум. В столице 3 часа 19 минут. На смену Queen на Retro FM приближается Пол Абдул и

0: какое-то время рабочий лайфхак, чтобы не приснилось всякое. Просто не засыпаем, делов-то. Скоро серьезно и официально будем встречать с вами утро в столице, не только в Москве 3 часа 36 практически минут. Ну а до этого момента прежде музыкально встретим Игоря Николаева и Альфа-Виль здесь на Ретро-ФМ, они впереди.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

Да что, Игорь Николаев вместе с супругой давеча недавно познакомились с Китаем. Поднялись на Великую Китайскую стену. Говорит, дух захватывает. И что ж, одной мечтой стало меньше, зато одной сбывшейся мечтой больше. Мы же с вами отдыхаем так, как нравится, с теми, кто нравится. Ну, по крайней мере, музыкально. Впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер в столице. 3 часа 50 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Использовать песок вместо холста некоторые вполне умеючи умеют. Вообще, столько талантов вокруг. Не совсем об этом Белинда Карлайл исполняет здесь на Ретро FM, но некоторые совпадения все же имеются. В столице тем временем 20 минут пятого. Скоро услышим Стинга, Рода Стюарта и Брайана Адамса.

0: Так есть выражение, никогда такого не было. И вот опять, если дело касается каких-то праздничных событий, то, в принципе, это подходит под такой шаблон. Именно конкретного праздника не было, но очередной повод что-то отметить есть каждый день. Сегодня 15 августа, например, праздник сладких огурцов. Думаю, это те, что... Сладкие огурцы не те, что с горькой попкой вообще не горчат. И такое праздничное событие имеется. В столице 4 часа 36 практически минут. В наше полное выходное распоряжение здесь, на Ретро ФМ. Далее попадут хиты Попо и Дмитрия Маликова.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро ФМ 70-е.
1: Ретро ФМ 80-е.
2: Ретро ФМ 90-е.
1: Ретро ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро ФМ. 12+.

Чтобы кто-то из нас не заскучал, не приуныл в какой-то момент, на помощь друг за другом приходят Ани, Лебуш, другие ребята, известные девчата. Скоро услышим до финала этого часа на Ретро-ФМ Сиси Кич и веселых ребят. В столице 4 часа 49 минут. Всем отличной субботы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На каждое женское пу-пу-пидо, образно говоря, есть мужское пу-пу-пу. В какой-то степени универсальное восклицание, в зависимости от обстоятельств, выражающее грусть, удивление, усталость, замешательство. Или подставьте свой вариант, если есть. В столице уже 5 часов 21 минута. На Ретро-ФМ скоро о себе напомнит Мэйвуд и группа «Премьер-министр».

0: не так много летних дней осталось и остается в нашем распоряжении. Живем с этой информацией. Время от времени не забываем по-настоящему отдыхать. Отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM Bon Jovi. В столице 5 часов 35 минут. Всем доброго утра.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Судя по новостям, любителей Северной Кореи стало больше, точнее процент нас, заинтересовавшихся отдыхом, там стал значительно выше. За последний год спрос на ту страну вырос на 15%. Прилично. Мы же с вами в целом сейчас отдыхаем, пока отдыхается, или делаем все, что делается. В столице 5 часов 49 практически минут на Retro FM. До финала этого часа себе напомнит Квин и Сандра.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если не дошли до кино, то с сегодняшнего дня, с 15 августа, нашумевший байопик про Майкла Джексона можно будет увидеть в некоторых официальных онлайн-кинотеатрах России, если что. Если что. Ну, а прямо по курсу на Red FM хиты Сабрины, Army of Lovers, и еще услышим песню из бременских музыкантов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Все мы немного Бонни М, всем нам отпуск в радость, особенно там, где солнечно и приятно, есть некая грусть при возвращении домой к привычной реальности. Ну, ничто не вечно, как говорится, от вечного отдыха тоже, наверное, можно заскучать, загрустить, томиться. Я толком не пробовал, конечно, подобное, но предположу, что так. В столице 6 часов 35 минут, это Ретро ФМ, это Рикардо Фоли и Михаил Боярский на ближайшее.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
9: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20. Реклама не ООО «Торговый». ОГРН 128-720-626-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах. 16+.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Плюс. Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
16: Ретро-ФМ.

Но далеко 89-го года вышла эта история Blue System. Дитер Болин опять и снова пустил в ход свою музыкальную магию, сотворил очередное музыкальное чудо, дабы покорять вершины. Конкретно в хит-парадах Германии песня продержалась, гуляла туда-обратно по хитовому списку более 5 месяцев, а это внушительный срок. В столице уже без 10:07 до очередной часовой границы. Еще успеем услышать на ретро-ФМ Мадонну и Владимира Высоцкого. Они впереди.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Динг-данг, эти и другие мелодии будничного будильника, так сказать, не приветствуются на выходных. Так на глаза сейчас попалась юмореска или правда жизни, в которой герой признается, что всегда ставит два будильника. Один для человека, которым хочет быть, а другой для человека, которым все же является. В столице 7 часов 19 минут на Ретро-ФМ. К нам как минимум далее потянутся Каома и Игорь Корнелюк.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

Песня о любви, как известно, с каждым годом меньше, ну, никак не становится. И вдруг и неожиданно их количество в общем списке не редеет. Со словами, ну все, хватит, довольно, побыла и хватит. Нет, конечно, это что-то невероятное. Ну, а вероятность того, что на Retro FM на подходе частички творчества Кармен и No Mercy, это 100%, не меньше. Скоро их услышим. Никуда не разбегайтесь, и давайте, что ли, сверим время. В столице 7 часов 34 минуты.

0: Как там говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Ну, или, может, что-то путаю. Но в целом, на сегодня на Retro FM я уже наговорился. В самом ближайшем будущем ровно в 8 по Москве. Встречайте в эфире Андрея Мареева. Всем отличного, нескучного отдыха. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. И в финале этого часа еще успеем услышать Милен Фармер и Эрика Клэптона.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
4: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Лучшая музыка. Любимые ведущие. Подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: 8.06, точное утреннее субботнее московское. Я Андрей Мареев, рад вас поприветствовать, друзья. Рад пожелать вам доброго утра, отличного выходного дня. Ну и, конечно же, чтобы настроение совпадало с самочувствием, непременно в позитивном смысле этого слова. Ну и для начала давайте определимся с тем, что этот день наступивший нам готовит с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: За окном 15 августа, суббота. Утром спокойно отдохните или завершите дела. После обеда появится желание действовать и договариваться, но будьте осторожны с обещаниями. Овны. Постарайтесь увидеть обе стороны медали, даже если вам сначала кажется, что есть только одна правильная точка зрения. Тельцы. Направьте энергию детей в мирное русло. Займите их активными и полезными делами. Сделать это, конечно, не очень просто, но иногда получается. Близнецы. Споры сегодня бессмысленны, только зря потеряете время и силы на пустые препирательства. Раки. Избегайте ситуаций, где вас могут продавить на жалость. Львы. Если кто-то будет подвергать сомнению вашу самооценку, не оправдывайтесь. Девы. Поставьте цели и продумайте, как вы будете их достигать. Весы. Взгляд внутрь себя позволит увидеть ранее скрытое. Скорпионы. Сегодня ваша роль в общественном деле может потребовать и силы, и глубины одновременно. Стрельцы. При любых обстоятельствах сохраняйте достоинство, не втягиваясь в острые моменты. Козероги. Планирование путешествий, равно как и сами поездки, принесут много радостных неожиданностей и интересных знакомств. Водолеи. Сегодня старые эмоциональные барьеры могут быть разрушены благодаря новому пониманию их сути. Рыбы. Выйдите из позиции защиты и прислушайтесь к мнению своего партнера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Ну, сейчас пока один факел горит, сверкает, звезда по имени Солнце, ну, по крайней мере, над Москвой. Очень солнечное, яркое августовское небо. Огромнейшее спасибо Небесной канцелярии за этот подарок солнечный утренний. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу вам, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ в плане музыкальной нашей коллекции прозвучит. Услышим ансамбль «Дубы колдуны» «Антик».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнайте сегодня в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
3: 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: Обожаю эту песню, друзья. Вот так вот, безо всяких витиеватостей скажу напрямик. Помните, как один персонаж говорил? По-стариковски, вот так вот, напрямую. Ансамбль «Дубы колдуны», их версия этого замечательного хита. Столица 8.30, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина показали результат 3 минуты 19,95 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. Теперь на счету российских спортсменов на чемпионате Европы 26 медалей, 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Россияне, напомню, выступают на турнире в Париже в нейтральном статусе. Дональд Трамп обещал объявить Ормузский пролив территории США после победы над Ираном. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в полицейской академии под Нью-Йорком. Напомню, ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил об отмене действия соглашения о прекращении огня с Ираном. Американские войска нанесли серию ударов, а иранцы ответили ударами по базам США на Ближнем Востоке. ЦИКи назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат на данный момент подали больше 1 140 000 россиян. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявлений. ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на юге европейской части России. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Интенсивные дожди затронут республики Северного Кавказа и юг Ставрополья. Возможно, они на побережье в районе Сочи. Местами будет штормовой ветер до 25 метров в секунду. Сегодня же в некоторых республиках Северного Кавказа к ветру и дождю с грозами добавится град. Во всем мире сегодня отмечается День бездомных животных. Эта дата – повод задуматься, какую ответственность мы несем перед братьями нашими меньшими. Всемирный день бездомных животных ежегодно отмечается в третью субботу августа. С инициативой праздника в 92-м году выступило Международное общество прав животных. Это день – хороший повод обратить внимание на бездомных четвероногих и, например, покормить их. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

0: Это же так здорово, друзья, когда человек точно знает, для чего он родился, и более того, в течение жизни вот свое предназначение выполняет. Фредди Меркьюри на Retro FM рожден для того, чтобы любить. 8 часов 35 минут утреннее субботнее время весьма и весьма подходит для осознания этого факта. Совсем скоро и Тай, Бонни М и А-студио на Retro FM. Всем доброго утра.
1: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
2: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: принцам и принцессам, а также их родителям категорически доброго утра. Вот таково мое искреннее пожелание, друзья. И тайп на Retro FM в 8 часов и 50 минут. Просыпаемся под любимую музыку здесь, на Retro FM. Скоро услышим дуэт Modern Talking и Андрея Миронова с песней из фильма «Обыкновенное чудо».
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Но hello так hello, ну в смысле здравствуйте и доброго утра всем тем, кто еще не успел получить мое горячее приветствие. Меня зовут Андрей Мареев, здравствуйте вам еще раз, друзья. Lionel Richie на Retro FM в 9.06, поехали.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня это 15 августа, день субботний начинается, то есть выходной. Утром спокойно отдохните, ну или завершите дела, если они есть. После обеда появится желание действовать и договариваться, но будьте осторожны с обещаниями. Овны, постарайтесь увидеть обе стороны медали, даже если вам сначала кажется, что есть только одна правильная точка зрения, она, конечно же, ваша. Тельцы, направьте энергию детей в мирное русло, займите их активными и полезными делами. Близнецы, споры сегодня бессмысленны, только зря потеряете время и силы на пустые препирательства. Раки, избегайте ситуаций, где вас могут продавить на жалость. Львы, если кто-то будет подвергать сомнению вашу самооценку, не оправдывайтесь. Девы, поставьте цели и продумайте, как вы будете их достигать. Весы, взгляд внутрь себя позволит увидеть ранее скрытое. Скорпионы, сегодня ваша роль в общественном деле может потребовать и силы, и глубины одновременно. Стрельцы, при любых обстоятельствах сохраняйте достоинство, не втягиваясь в острые моменты. Козероги, планирование путешествий, равно как и сама поездка, принесут много радостных неожиданностей и интересных знакомств. Водолеи, сегодня старые эмоциональные барьеры могут быть разрушены благодаря новому пониманию их сути. Рыбы, выйдите из позиции защиты и прислушайтесь к мнению своего партнера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вечер пятницы, он был вчера, и по этому поводу наверняка у многих есть что интересного рассказать, похвастаться или же наоборот скромно или даже стыдливо промолчать. В любом случае это было, а сегодня субботнее утро уже на календаре. Арабески на Ретро-ФМ в 9:20, скоро Сабрина и Белый Орел.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тула, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
11: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: всегда, когда слышу эту песню Сабрины, ну, не могу удержаться от улыбки, когда вот начинается это кудахтанье. Цып-цып-цып, мои цыплятки. Доброго утра всем-всем-всем, друзья. Ну и, конечно же, хороших новостей. 9:30 в столице. Марат Бекметов. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В Москве, Подмосковье и части Курской области сегодняшнего дня запретили майнинг. С 15 августа добывать криптовалюту нельзя на территории Москвы и всей Московской области, а также в 8 муниципальных округах Курской области и городе Львове. Запрет распространяется на участие в майнинг-пулах и будет действовать до конца 2032 года. Такое постановление, напомню, ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Власти объясняют расширение запрета на майнинг нагрузкой на энергосистему.

Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Минэнерго сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Поставки топлива в рамках северного завоза при этом продолжаются. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера Макс расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно. Для него не нужно устанавливать специальное приложение. С помощью чат-бота в Максе россияне уже купили почти 550 тысяч билетов. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Микаэла Таравердиева. Советский российский композитор, народный артист РСФСР, родился 15 августа 1931 года. А пик его популярности пришелся на 70-е годы, когда появляются самые знаменитые фильмы с музыкой Микаэла Леоновича «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы». Всего он написал мелодии более чем к 130 фильмам, и не только, а музыка Таравердиева, независимо от жанра, всегда отмечалась его неповторимой интонацией. Сегодня отмечается День археолога. Несмотря на то, что история этого праздника не связана с какими-либо событиями или открытиями, сам он не является ни государственным, ни национальным, археологи России и ряда других стран ежегодно отмечают свой профессиональный праздник именно 15 августа. Напомню, археология – это наука о древностях, это изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам, причем все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии, а каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые лагеря археологов. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. На этом пока все. Далее музыка, Андрей Мареев на Ретро FM. С добрым утром!

0: И пусть каждая дорога ведет к той цели, которая была поставлена изначально, безо всяких вариантов. А в пути следования пусть всем нам будет легко и радостно. К вопросу о легко и радостно. Именно эти эмоции первыми посещают нас, когда в эфир выходит программа «Ю». А выходит она, как вы наверняка уже запомнили, по субботам с 13 до 14. Юрий Гурьянов не только рассказывает музыкальные истории и ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и уникальными, редко звучащими записями ваших любимых исполнителей. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о настоящей легенде не только итальянской, но и мировой эстрады — группе «Рики и Повери». Не пропустите, в 13.00 начало.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Известный и довольно часто используемый в мировом искусстве сюжет собаки на сене, когда и сам не пользуешься, и другим не даешь. Ну, отпусти уже, в конце концов, девушку, неведомый лирический герой. Отпусти. Хватит уже держать в неопределенности, в подвешенном состоянии. Ким Уайлд на Ретро FM примерно об этом, но более возвышенно, более лирично. В 9 часов и 50 минут. Всем доброго утра, друзья. Скоро Демис Русос и Юрий Шатунов на Ретро FM.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Ну и к вопросу о летящих неделях, друзья, лето осталось всего 2 недели, надо как-то попытаться использовать их, если не с пользой, то как минимум с удовольствием, или наоборот, если уж не с удовольствием, то с пользой, как минимум родителям школьников настоящих и потенциальных подготовиться к наступающему учебному году. Так, ладно, все, о грустном больше не говорю, пожелаю просто всем доброго утра, друзья. 10:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте узнаем, что интересного нам этот прекрасный субботний день приготовил с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 15 августа, суббота. Утром спокойно отдохните или завершите дела. После обеда появится желание действовать и договариваться, но это к вечеру пройдет. Будьте осторожными с обещаниями. Овны, постарайтесь увидеть себя со стороны, а также обе стороны медали, даже если вам кажется, что есть только одна правильная точка зрения. Тельцы, направьте энергию детей в мирное русло, если получится, займите их активными и полезными делами. Близнецы, споры сегодня бессмысленны, только зря потеряете время и силы на пустые препирательства. Раки, избегайте ситуаций, где вас могут продавить на жалость. Львы, если кто-то будет подвергать сомнению вашу самооценку, не оправдывайте. Девы, поставьте цели и продумайте, как вы будете их достигать. Весы, взгляд внутрь себя позволит увидеть ранее скрытое. Скорпионы, сегодня ваша роль в общественном деле может потребовать и силы, и глубины. Стрельцы, при любых обстоятельствах сохраняйте достоинство, не втягиваясь в острые моменты. Козероги, планирование путешествий, да и сами поездки принесут много радостных неожиданностей. Водолеи, сегодня старые эмоциональные барьеры могут быть разрушены благодаря новому пониманию их сути. Рыбы, выйдите из позиции защиты и прислушайтесь к мнению своего партнера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Групп «Мираж» на «Ретро-ФМ» этим не ранним уже утром, когда звезды не видны, но слышны, в частности, вот именно о группе «Мираж» я и говорю. 10 часов почти 20 минут в столице. Совсем скоро здесь на «Ретро-ФМ» услышим к вопросу о звездах групп «Премьер-министр», норвежское трио «АХА». Также будет выпуск новостей, не пропустить ни в коем случае. А дальше еще больше встреч с вашей любимой музыкой, друзья. Ведь это «Ретро-ФМ».
1: Шоу «Дорогие гости» на «Ретро-ФМ».
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на «Ретро-ФМ».
4: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на «Ретро-ФМ».
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: Опа-па-па! Понеслась, родная!
8: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
10: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
13: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
20: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Но вы знаете, друзья, лучше поздно, чем никогда. Хотя бывает так, спохватился, вот лето просвистело на составе позади. Группа «Премьер-министр» на Ретро FM. В общем-то, по настрою этой песни, судя, нисколько об этом не сожалеет. Ну и мы жалеть не будем. 10:30 в столице. Марат Бекметов расскажет о новостях, подоспевших к этому часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. По словам министра, источником роста ВВП во втором квартале года стал не только бюджетный импульс, но и

Потребительский спрос. Министр отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и компаниями ресурсов на депозитах. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Из рекомендации Роспотребнадзора также следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолодания. В Центральной России, по данным прогностического центра «Метео», температура в столичных водоемах уже не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных показателей. Еще одним фактором стал порывистый ветер. Заходить в воду смогут еще несколько дней только самые отчаянные любители купания. Сегодня после захода Солнца россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия. Планеты сблизятся в созвездии Рака. С Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А завтра вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет в фазе растущего серпа. Освещено будет около 19% диска. Венера будет видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. Россияне не против занять место своего начальника. Каждый четвертый опрошенный заявил, что он лучше подходит для руководящей должности. Но большинство предпочитают оставаться на своей нынешней позиции, не стремятся к повышению. Опрос показал, что, заняв место босса, россияне сначала бы четко распределили задачи, занялись дисциплиной, ввели премии, организовали больше тренингов, улучшили соцпакет и повысили зарплаты. В конце выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасного субботнего дня.

0: самая главная характерная черта слов, которые произносятся как минимум мужчины, это то, что за них надо отвечать. К сожалению, с годами, с высоты прожитых лет, я вижу ситуацию, что понимание этого все реже и реже встречается. FR9 на Retro FM, 10 часов и почти 35 минут. Скоро Sting, Михаил Боярский, Чак Берри.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
6: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
11: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
12: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: 10:50 в столице, и вот такие пустынные узоры, и, может быть, немножечко заунывные, но, тем не менее, прекрасные ноты от Стинга на Ретро-ФМ. Дальше ансамбль «Здравствуй, песни и арабески».
1: Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: 11 часов в столице, много света и тепла. Это музыка Retro FM, скоро рок-сет, лайтбэк и песни из бриллиантовой руки.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Вот смотрите, какие мы запасливые, друзья. Еще обыкновенное календарное лето не закончилось, а у нас уже идет подготовка к лету бабьему, ну или индейскому в западной интерпретации. Джо Дассен на Retro FM в 11:20. Меня зовут Андрей Мареев. Рад поприветствовать вас, друзья, и пожелать хорошо провести эту субботу. Наверняка уже что-нибудь такого интересного себе запланировали. Пусть в эти планы впишется и музыка, звучащая на Retro FM. Скоро услышим Льва Лещенко, Pet Shop Boys и группу Кино.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнайте сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: самого себя одергивать, когда подпеваешь этой песне, и вспоминать, что из полей не доносится, а уносится. Это в корне меняет весь смысл припева. Лев Лещенко на Ретро-ФМ в 11:35. Совсем скоро группа «Комбинация», дуэт «Альбана» и «Рамина Пауэр» в ближайшие минуты. А дальше, друзья, ну что я вам буду рассказывать? Будьте рядом, все услышите сами.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А теперь, что называется, послушаем другую сторону из визита к психологу. Доктор, она выгнала меня, и я вынужден спать в гараже. Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Женский взгляд на проблему ревности женщины к автомобилю. Хотя, с другой стороны, сейчас, наверное, среди автовладельцев, среди автолюбителей процент женщин весьма и весьма высок. 11:50 в столице. Всем доброго дня.
1: Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
4: А на Пятом канале «Солнце», «Горы» и «Верный четвероногий друг».
5: Это собака-спасатель.
4: «Эльбрус». Новые серии детективного сериала. Завтра в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: А в Москве уже полдень, Ретро-ФМ продолжает вас радовать любимой музыкой и еще кое-чем, что вас тоже, несомненно, заинтересует. Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокате новый боди-хоррор режиссера Натали Эрики Джеймс «Ешь, молись, худей». Если знаменитая мелодрама «Ешь, молись, люби» рассказывала о героине, которая ищет себя, то новый фильм о девушке, которая себя, наоборот, теряет в погоне за совершенством. В центре истории студентка-медик Хана. Из-за хронического стресса девушка страдает от перееданий, а изнуряющие тренировки и постоянные диеты не помогают ей похудеть. И Хана решает изготовить таблетки для похудения. Кинопарк Москино в эти выходные приглашает на фестиваль музыки и еды Ember Fest. Концепция мероприятия – эстетика кинематографично-красивого, здорового загородного отдыха. Организаторы воссоздадут атмосферу палаточного городка с зонами отдыха и интерактивной программой для взрослых и детей. Гастрономическая часть фестиваля объединит проекты со всей страны – Москвы, Кубани, Сибири, Урала, Алтая и Дальнего Востока. В рамках фестиваля «Спасская башня» продолжаются бесплатные концерты в парках. Сегодня на Дворцовой площади музея-заповедника Царицына выступит оркестр военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России. Концерт продолжит традицию открыток выступлений военных коллективов. Музыканты представят программу из произведений военной и патриотической тематики, а также композиции из репертуара духовых оркестров. Начало в 5 вечера, вход свободный. В Лужниках сегодня фестиваль танцевальных видов спорта и черлидинга. На площадках Южного спортивного центра будут проходить турниры по современным спортивным и уличным танцам, соревнования по чир-спорту и показательные выступления. Для зрителей подготовлены открытые занятия по танцам и черлидингу, зона разминки, пространство для батлов, мастер-классы по созданию танцевального образа и фотозоны. Весь день на сцене будут выступать профессиональные танцоры. Вход свободный. Ну а на ВДНХ проходит 5-й национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он позволяет познакомиться с региональными блюдами. Представлено почти 5000 наименований продуктов и гастрономических брендов из более чем 75 регионов. Фестиваль развернулся на площадке между фонтаном «Каменный цветок» и площадью «Дружбы народов». Для гостей подготовлены также культурная и образовательная программа с мастер-классами и научными экспериментами. Вход на фестиваль свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: То есть песня на самом деле не о чудесной стране, не о красотах природных, а о взаимопонимании, ну или взаимонепонимании. Да, друзья, вот так вот в нашей жизни порой складывается, а бывает так, что и не складывается, и чудесные страны проходят мимо, ну или мы проходим мимо чудесных стран, фигурально выражаясь. Группа «Браво» и Жанна Агузарова на Ретро-ФМ 12.20. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, что у нас из чудесного и даже прекрасного? Услышим Владимира Высоцкого, Sugar Babes и ансамбль Joy.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СССМУ-88».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третья очередь четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

едет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: крайнем случае можно подпевать вот этим прекрасным вокализом от группы «Коллажная Ретро FM». Ну, это если вдруг по какой-то нелепой случайности до сих пор не выучили текст этой замечательной песни. 12:35 в Москве. Совсем скоро услышим группу «Ля Буш», Виктора Салтыкова в составе группы «Форум» и «Аббу». Совсем-совсем скоро, да, действительно, друзья, имейте терпение. Ну, буквально минимальное количество.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом. Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-7-6850-0. 119-021 Москва, улица Тимофунца, 11, корпус 2, 0+.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
7: Паста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
9: Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваши реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: а возможно даже и с плясками встречают слушатели Retro FM. Самый настоящий музыкально-информационный праздник. Я говорю, конечно же, о программе «Ю», которая начнется уже в 13.00. Юрий Гурьянов не только рассказывает музыкальные истории, ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и радует вас уникально звучащими записями. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о группе «Рики и Повери». Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Ретро FM, Андрей Мареев.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Москве 13 часов. Время начинать любимую программу «Ю». И, как всегда, есть о ком рассказать. Ретро,
1: ретро-ФМ. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! На календаре суббота, значит, пора рассказать про кого-нибудь популярного, узнаваемого и, конечно, любимого. Сегодня это не один человек, а сказать сколько вот так сходу не получится. Не потому, что их очень много. Дело в том, что в какой-то момент они были квартетом, затем стали трио, а позднее, ближе к нашему времени, остался только дуэт. Это знаменитые итальянцы Рики и Повери. Их музыку знают и любят во многих странах, и, конечно, особые чувства ко всей итальянской эстраде, включая этот знаменитый коллектив, испытывают в нашей стране. Рики и Повери — это одни из эталонных артистов, звучащих в эфире Ретро-ФМ. Несмотря на то, что их золотые годы — это 70-е и 80-е, но музыка получилась такой, которая смогла перешагнуть время и до сих пор остается любимой и близкой многим из нас. Сегодня, конечно, будет много ярких песен Рики и Повери. Естественно, расскажу про историю их создания и становления. Вспомним яркие фестивальные моменты, каверы на их песни. Ну и главное, мы вместе обязательно получим заряд положительной энергии. Последнее — вообще одно из основных качеств, которым, как мне кажется, должна обладать музыка. И, конечно, Рики и Повери блестяще справились и с этой задачей. Начнем мы сегодня с песни, которая как раз оправдывает ожидания тепла и солнца. «Sarà perché ti amo». Название переводится с итальянского как «Наверное, потому что я люблю тебя». Эта композиция впервые прозвучала на фестивале в Сан-Ремо в 81 году. Кстати, помните, я говорил об изменении числа участников? Это когда квартет превратился в трио. Так вот, случилось это именно тогда, в Сан-Ремо. На фестиваль группа приехала в полном составе, были даже репетиции вчетвером, но перед самым выступлением одна из участниц, Марина Окиена, внезапно покинула группу. Несмотря на споры и скандалы, Рики и Повери все-таки выступили, но сделали это уже втроем.

0: Лучезарная и летняя, и, конечно, про любовь. Композиция «Сара Перкет Ямо». Несмотря на то, что тогда, в 81 году, в Сан-Ремо, Рики и Повери получили только 5-е место, песня эта стала суперхитом не только в Италии. Во Франции она вообще дошла до 1-го места хит-парада. Также хорошо проявила себя в Швейцарии, Австрии, ФРГ. А еще была даже выпущена отдельная версия на испанском языке. В нашей стране впервые на телевидении эта песня прозвучала в 83 году в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, у нас сегодня еще одни итальянцы, у которых получилось. Группа «Рики и Повери». Давайте вспомним, как все начиналось. Для этого перемещаемся во вторую половину 60-х в итальянскую Геную, где наши будущие звезды уже занимались музыкой и состояли в разных коллективах. Мужчины Анджело Соджу и Франко Гатти работали вместе, а барышня по имени Анджела Брамбатти состояла в другом проекте. То есть у них уже были некоторые представления о том, что такое сцена. И вот в один прекрасный момент, в 67-м году они решили объединиться. Причем уже вчетвером, потому что Анджела привела 4-ю участницу Марину Акиену. В результате выстроился довольно гармоничный квартет, который получил название «Fama Medium». «Fama» — это первые буквы имен участников: Франко, Марино и две «А» — Анджело и Анжела. Свежеиспеченный коллектив начинает свою карьеру, в том числе с выступлений на пляжах Генуи, исполняя каверы известных песен. Важным и переломным моментом стало знакомство с продюсером Франко Калифано. Случилось это во время прослушивания в Милане. Франко стал тем самым человеком, который рассмотрел в них не просто вокальный квартет, а готовый сценический образ с большим потенциалом. Калифано дал группе новое и хорошо знакомое нам имя — Рики и Повери, богатые и бедные, пошутив однажды, что они богаты душой, но бедны финансово. Кстати, продюсер не ограничился названием. Для сцены двоих участников, Анджелу и Франко, одели богато. Оставшиеся двое, Анджело и Марина, получили более скромные образы. То есть контраст подчеркивался в том числе и визуально. Именно под руководством Франко Калифано группа сделала первые серьезные профессиональные шаги. В 68 году Рики и Повери приняли участие в летнем музыкальном фестивале «Кантаджиро», в котором, кстати, в свое время побеждали такие известные итальянцы, как Джани Моранди и Адриано Челентано. И хотя наши сегодняшние герои не добились тогда высоких результатов, выступление это повлияло на узнаваемость группы и стало важным стартом. Отдельного внимания заслуживает то, с какой песней они выступали на фестивале. Это была композиция «L'ultima amore» — «Последняя любовь». Интересна она тем, что это был кавер на одну очень известную песню, которую мы с вами, скорее всего, помним вот в этом исполнении. Да, это певица Сандра и композиция «Everlasting Love». Сама она, кстати, тоже перепела этот изначально американский хит. Об этом я рассказывал в одном из выпусков программы «Ю», посвященном Сандре, который, кстати, может послушать в подкастах на сайте Retro.fm. Но, возвращаясь к группе «Рики и Повери», надо отметить, что они, во-первых, перепели песню гораздо раньше, в 68 году, а во-вторых, это не совсем перепевка, потому что текст был написан на итальянском языке. Вот она, песня, с которой они заявили о себе.

0: Та самая песня, с которой для группы Рики Повери все началось. «L'ultimo amore». Это потом были выступления в Санремо и другие хиты, которые привели к их большому успеху. Но стартом стала именно эта кавер-версия композиции «Everlasting Love».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Сегодня у нас одни из основных поставщиков хитов из Италии, группа Рики Повери. Итак, мы остановились на 68-м году, когда молодому коллективу предстояла еще титаническая работа. Все участники четверки были разными, но главным стало общее желание быть услышанными. Здесь надо вспомнить, насколько важный вклад в становление коллектива внес их продюсер Франко Калифано. В работе над образами участников, помимо прочего, он подкорректировал длину и цвет волос, причем это касается и девчонок, и парней. Вокальные роли в Рики Повери тоже распределились идеально. Бас Франко Гатти, тенор Анджело Соджу и нежный альт Марина Акиены. И, конечно, бешеной энергией обладала мощная сопрано Анджелы Брамбатти. Продюсер Калифано очень верил в квартет. Он оплачивал им жилье, вкладывался в сценические костюмы, продвигал группу на радиостанции и фестивали. Первые годы были непростыми. Много концертов в маленьких клубах, бесконечные репетиции, поиск своего звучания. Но уже к началу 70-х Рики и Повери нашли свой стиль. Мелодичный поп с элементами эстрады. В 70-м году они впервые появились в Санремо с песней «La prima cosa bella», которую иногда переводят как «Первое прекрасное мгновение» или «Первая любовь».

Между прочим, за это первое прекрасное мгновение они получили довольно высокое второе место фестиваля. Интересно, что в следующем, 71-м году, Рики и Повери снова отправились в Сан-Ремо. И, кстати, опять заняли второе место вот с этой прекрасной песней. Это композиция «Que Sara», та самая, благодаря которой Рики и Повери стали воспринимать всерьез. И, кстати, не только в самой Италии, потому что выступление хорошо приняли и за рубежом. Сейчас давайте вспомним песню «Come Over Ray», уже состоявшихся Рики и Повери образца 81-го года, принятую во многих странах, о чем свидетельствуют многочисленные каверы на нее. Вот так, например, этот хит звучал в 2004 году в проекте «Фабрика звезд 5» в исполнении Виктории Дайнеко и Михаила Веселова.

0: теплая, искренняя, конечно, с нотками ностальгии, композиция группы Рики и Повери 81 года «Come Over Ray». «Как бы мне хотелось».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня в программе «Ю» вспоминаем легендарных итальянцев Рики и Повери. Конечно, за их успехом, помимо таланта участников, стояла умелая работа продюсера, грамотный сценический образ, правильные аранжировки, но во главе всего, как и полагается, были удачные мелодии. Над песнями для Рики и Повери работали многие известные композиторы, в том числе, например, знаменитый Тото Кутуньо. Но один из ключевых авторов музыки Рики и Повери — это Дарио Фарина. Он не просто писал мелодии, а вплотную занимался аранжировками, в которых голоса квартета звучали максимально эффектно. Между прочим, Фарина является соавтором песен и для других именитых исполнителей. Именно он непосредственно поучаствовал в создании некоторых работ для дуэта Альбана и Рамина Пауэр. В частности, композиция «Чи Сара» или знаменитый «Филичи Ты».

0: Ну, а мы с вами вернемся к музыке Рики и Повери. Дело в том, что для большинства самых ключевых песен наших сегодняшних героев мелодии создал именно маэстро Дарио Фарина. Это касается и большинства композиций, которые мы уже услышали, ну и тех, что еще прозвучат сегодня в программе «Ю». Например, следующая история. Такая песня «Маркировка». «Маркировка знаком качества». «Made in Italy», сделано в Италии. Что касается слов к этой и многим другим известным работам, то их написал знаменитый автор Кристиано Минеллона, который также работал со многими другими известными исполнителями, включая того же Тодд Кутуньо или Альбану и Рамина Пауэр. Однако сегодня в программе «Ю» продолжит звучать песня квартета, к тому моменту уже превратившегося, кстати, в трио группы Рики и Повери. Так прямо сейчас еще одна знаковая песня 81-го года «Made in Italy».
1: Oh, chérie, chérie,

0: Танцевальная композиция «Made in Italy» — одна из тех, которые особенно полюбились 80-е слушателям в нашей стране. Песня моментально стала одним из хитов на дискотеках, а пластинки фирмы «Мелодия» с группой «Рики и Повери» пользовались огромным спросом.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» — один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» — это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказывать об артистах, которых мы узнаем буквально с первых звуков. Я сегодня уже упоминал об участии Рики Повери в фестивале Санремо, или, как говорят в Италии, фестиваль della canzone italiana di Sanremo. Так вот, наши сегодняшние герои появлялись на знаменитой сцене в качестве конкурсантов 13 раз. Причем последнее появление случилось аж после 32-летнего перерыва в 2024 году, то есть совсем недавно.

«Манун тутта ла вита». Самый близкий перевод — это «Нельзя же ждать вечно». Так звучали Рики и Повери образца 2024 года в Сан-Ремо. К сожалению, к тому моменту остался только дуэт, состоящий из Анжелы Брамбати и Анжела Соджу. И пусть тогда они заняли только 21 место, но мы-то помним, на что они способны. Одними из самых успешных, конечно, стали их ранние выступления на конкурсе в 70-м и 71-м году. Тогда они оба раза заняли почетное второе место. Между прочим,

они приехали в Сан-Ремо с песней «Семинамора», «Если я полюблю». Именно этот хит, тепло встреченный публикой на фестивале в 85-м, прямо сейчас прозвучит в программе «Ю».

0: «Семинаморо». Песня, которая поднялась на вершину фестиваля Сан-Ремо в 1985 году. Кстати, тогда Рики и Повери обошли многих именитых соотечественников, включая Эроса Рамазотти и Рикардо Фолли.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Ну что, много красивых и знаковых песен Рики и Повери сегодня уже прозвучало, но как-то так получилось, что не было ни одной композиции с важного для группы альбома «Voulez-vous danser» 83-го года. Между прочим, именно на этой пластинке оказалось, ну как мне кажется, самое большое количество хитов в процентном содержании. Такая повышенная концентрация знакомых и любимых звуков в одном месте. Ну как минимум 6 песен из 10, которые точно вошли в историю. И, конечно, регулярно звучат в эфире Ретро-ФМ. Давайте вспомним, ну хотя бы самые яркие треки с пластинки, которая закрепила статус Рики и Повери как одной из самых успешных итальянских групп. Например, именно на альбоме «Voulez-vous danser» звучит их знаменитая зажигательная композиция с испанским настроением «Hasta la vista».

Пицца, спагетти, кошки на крышах и, конечно, солнечная ностальгия. «Чао, Итали», «Чао, Аморе» — песня, которая также нашла себе место в альбоме под названием «Волеву дансе». Забегая вперед, скажу, что сегодня нас ждет встреча еще с несколькими песнями с этой важной пластинки группы «Рики и Повери». Ну вот, например, прямо сейчас прозвучит одноименная композиция. Такое предложение, от которого сложно отказаться. Предложение по-французски. Предложение «Потанцевать». В программе «Ю» это, кстати, тоже можно. Итак, с нами еще один хит «Рики и Повери» 83-го года.

0: Такой музыкальный синоним слов «праздник» и «веселье» – песня группы Рики и Повери «Voulez-vous danser» с одноименного и очень удачного альбома 83-го года. Конечно, тогда композиция отлично показала себя в хит-парадах многих стран.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, у нас сегодня яркие, темпераментные итальянцы Рики и Повери. Чуть раньше я уже немного затронул тему каверов на песни наших сегодняшних героев. В частности, перепевку композиции «Come Over Ray» в проекте «Фабрика звезд». Логично предположить, что работа артистов такого масштаба, как Рики и Повери, не осталась незамеченной другими исполнителями. Вот, кстати, еще одна мощная интерпретация «Come Over Ray» в исполнении Мурата Насырова, которая однажды прозвучала на телевидении.

Что касается других песен группы «Рики и Повери», то на них тоже обращали внимание известные артисты. Вот так звучала знаменитая «Сара перке ти аму» в исполнении «Альбано».

Кстати, да, вы не ослышались, здесь композиция звучит на испанском. «Será porque te amo». А вот испаноязычный исполнитель пуэрториканец Хосе Фелисиано исполнил еще один хит Рики и Повери «Que será» на итальянском языке.

Мы знаем, что музыка Рики и Поври может быть очень разной и по темпу, и по настроению. Вот пришло время вспомнить невероятно мелодичную и лиричную историю «Cosa Sei», которая также не осталась без каверов. Пожалуй, самая известная русскоязычная адаптация — это версия от группы «Премьер-министр», записанная в 2004 году.

А теперь пришло время послушать оригинальную версию 83-го года, песню, которая вошла в состав упомянутого ранее альбома «Вулеву Дансе». В программе «Юм» группа «Рики и Повери» композиция «Коза Сей».

0: Легендарная, романтическая и очень эмоциональная баллада группы Рики и Повери «Cosa Sei».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: О том, что группа Рики и Повери стала настоящим явлением, может свидетельствовать много вещей. Особенно хорошо это, конечно, заметно отсюда, из 21 века. Но уже тогда, и в 70-е, особенно в 80-х, в том числе благодаря признанию слушателей, было понятно, что этот итальянский коллектив появился всерьез и надолго. Кстати говоря, одним из подтверждений успешности всегда остается и реакция коллег по цеху, причем в разных странах. Своего рода последователи Рики и Повери появились в 80-х, как это ни удивительно, в Чехословакии. Ну, может быть, последователи — это громкое слово, но само название проекта говорит о многом. Трики а повери, по-нашему, уловки и суеверия. Ну, или трюки и суеверия, если хотите. И вот эти вот самые трики а повери, появившиеся на мощной волне итальянских диско-хитов, выпускали музыкальные пародии на известные песни. Кстати говоря, в ход шли не только композиции Рики и Повери. Ну, например, досталось тогда известному хиту от Альбана и Рамина Пауэр.

0: уж отдачита. В общем, филичита тут превратилась в экзотическую одечиту. Насколько я понял, это немного связано с математикой, а именно вычитанием. Не пытаемся понять логику, просто слушаем и улыбаемся. Ну а что касается чехловацкой пародии непосредственно на группу Рики и Повери, то есть вот такой музыкальный экземпляр.
1: О, жены, жены,

Знаменитая «О, Шери, Шери» в песне «Made in Italy» здесь становится «О, Жени, Жени», по-нашему «О, Женщины, Женщины». Ну, эту песню мы сегодня уже послушали в оригинальной версии, а я, помнится, обещал песни с альбома «Волеву дансе», а обещание надо выполнять. Поэтому сейчас возвращаемся к настоящим, оригинальным Рики и Повери в программе «Ю», зажигательный и любимый многими хит под названием «Дан-дан, э уна канцоне д'аморе».

0: Песня о любви. Именно так переводится название знаменитой композиции «Дан-дан e una canzone d'amore». Сегодня в программе «Ю» обо всем, что касается группы «Рики и Повери».
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
6: Это собака-спасатель.
5: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12.15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, Рики и Повери — группа, чьи песни легко узнаются буквально с первых звуков. Они начинали с пляжных концертов в Генуе, исполнения каверов, а в итоге стали одной из самых знаковых итальянских групп. За время своего существования, которое, кстати, не закончилось, Рики и Повери выпустили пару десятков студийных альбомов и продали 20 миллионов копий пластинок по всему миру. Конечно, их творчество полюбили много где, но с нашей страной у Рики и Повери есть особая связь. Я уже сегодня упоминал, что впервые советские зрители познакомились с группой в 83 году благодаря телевизионной программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», а уже в 86 году состоялись первые полноценные гастроли в Советском Союзе. Музыканты дали тогда 44 концерта в Москве и Ленинграде, на которых в общей сложности побывало около 780 тысяч зрителей. Позже была показана телеверсия одного из выступлений. Конечно, это далеко не единственный приезд Рики и Повери в нашу страну. Важнейший из площадок и местом встреч в 21 веке стал Международный фестиваль легенды «Ретро-ФМ». Много удивительных и ярких моментов музыканты подарили всем зрителям фестиваля. Это всегда было по-итальянски тепло, эмоционально, и, само собой, зал находился на одной волне с любимыми артистами и, конечно, подпевал любимым хитам «Sarà perché ti amo», «Come vorrei», «Made in Italy». Или можно вспомнить еще один знаковый хит Рики и Повери.
2: Спасибо большое!
3: Радио Ретро! Чао!
1: Вот такое единение с публикой в Москве случалось на международном фестивале легенды Ретро-ФМ. А давайте-ка мы этой знаковой песни Рики и Повери сегодня и завершим программу «Ю». Прямо сейчас знаменитая «Мама Мария». В следующую субботу снова расскажу про какого-нибудь достойного артиста или артистку, или артистов. Пожелания пишите во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой «Программа Ю». Ну и не забывайте, что все выпуски есть в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Итак, друзья, меня зовут Антон Веселов. Всех приветствую и напомню для начала все наши способы связи. Свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Фили Читу, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено сообщение, под которым можно и нужно оставлять свои приветы и поздравления. И самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, в теле сообщения не забудьте подписаться, как вас зовут, откуда вы и кому, собственно, адресовано ваше сообщение.

0: Сын Егор поздравляет свою мамочку Екатерину из Минска с днем рождения. Желает хорошего настроения, счастья, здоровья и успехов. Семья Лаптевых из Томска поздравляет с днем рождения дочку Анютку. Ей сегодня 33, она на дежурстве, все ее любим, она замечательный человек. Анютка, будь счастлива. И кроме того, сегодня завершается двухнедельный марафон «День рождения семейства». С прошедшим днями рождения поздравляем сына Дмитрия и мужа Сергея.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Светлана из Апшеронска передает привет своему любимому Сереге, самому лучшему мужчине на земле. Евгения из Евпатории передает привет в Москву. Дочери Дарьи Заугольниковой и Василию Киселеву, они делают ремонт под ретро-ФМ. А вообще под ретро-ФМ можно все что угодно делать. Я вам доложу, друзья. Все получается замечательно. Мама Галя и Сонечка поздравляют с днем рождения доченьку Оксаночку Селянину из Няндомы. Желают ей здоровья, счастья, удачи и исполнения желаний. Друзья, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало, то, пожалуйста, подпишите, как зовут вас, как зовут человека, которому вы передаете привет. Потому что, ну, вот привет маме. Вот есть такие сообщения. Непонятно, какое маме, как вас зовут. Подписывайтесь, и будет вам счастье.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Элина из Королева передает привет друзьям Елене и Дмитрию Шулятьевым из Екатеринбурга. Ждем в гости. И передает привет мужу Сергею Кузьмину, который борется с травой на даче в Душоново. Любящие родственники поздравляют с юбилеем Елену Александровну Бурцеву. Желают счастья, здоровья, любви, улыбок. Роман Буров из Северодвинска передает привет любимому городу. Огромный привет семьям Мырцевых, Буровых, Воробьевых. И отдельный привет Юрию Воробьеву, который сейчас рыбачит. Ульяна передает привет, собственно, себе, мужу Рафаэля, дочери Изабелле и дочь Мишель, которая, собственно, возвращается из лагеря. Они сейчас ее едут встречать. Ну и, наконец, мама передает пламенный привет Кате Семеновой.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Максим из Владивостока поздравляет любимую жену Марину с днем рождения. «Люблю тебя», пишет Максим. «Здоровья и всегда быть в позитиве». Олег передает привет любимой теще Татьяне. Жене Катюшке поздравляет Артема с днем рождения. Готовлю для него шашлык. Юрий и Елена Красновы из поселка Новоспасская Ульяновской области поздравляют с днем рождения двух прекрасных девушек. Наталью Александровну Самойлову из поселка Новоспасская и Анастасию Бабонину из Казани. Желаем крепкого здоровья, ярких событий, счастья и благополучия.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: звучала. Звучат ваши имена в этой программе. Это Феличита на Ретро-ФМ, друзья. Дочка Александра передает привет любимой маме Ольге в пробке из Москвы на дачу. Дети и внуки поздравляют Надежду и Геннадия Поликарповых с 45-летием со дня свадьбы. Юбилей – настоящее доказательство вашей любви, верности, умения преодолевать любые трудности. Желаем здоровья, благополучия, новых счастливых моментов вместе. Евгений из Зеленогорска, Красноярского края, огромный передает любимой Любаше, сыну Даниилу, сыну Артему, доченьке Дашеньке, папе Виктору. Ну и мне, говорит Евгений, завтра 55. Ну, с наступающим вас, Евгений.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки.

0: оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

Наталья Кротова из Егорьевск передает привет своей дружной семье. Мы как раз сидим за столом. И вообще всем привет, кто меня знает, пишет Наталья. Максим Коробейников из Первоуральска передает привет своему папе Эдуарду из Первоуральска. Жена Галина передает привет мужу Артему. Люблю его. Ну а супруга Оксана из Новотроицка Оренбургской области передает привет своему мужу Игорю. Я его очень сильно люблю.

0: Маша из Калуги передает привет мужу Сереже и сыну Максиму. Очень сильно их люблю. Настюшка из Пятигорска передает привет мужу Коле Куглюковскому. Поставьте для него что-нибудь хорошее, поставим. Людмила Смирнова передает привет любимому мужу Сергею. Мы снова на даче, пишет Людмила. Он работает, а я бездельничаю. Прекрасно. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Дэн Шарп завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Подписанных сообщений, замечу, не подписанные, к сожалению, нет возможности читать, потому что непонятно от кого, кому. Подписывайтесь в следующий раз. Оксана Жижикина из села Угловое Амурской области. Огромный привет своим любимым друзьям Саше и Алене Крисановым, Юрии и Наталье Ярощук-Тыщенко. Анна Мелех передает привет семье Никшовых в Мумру. Желает отличных выходных. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Любящая и любимая семья передает огромный привет папе Петру Лебедеву в Саратов. Мы его очень любим и скучаем. А Татьяна Рукасуева из Иркутска передает привет своему любимому мужу Славочке. Очень его люблю. Комод мы сегодня соберем, обещает Татьяна. Друзья, ну что, завтра продолжим с 2 до 3. Снова будет филичита, снова будут ваши приветы и поздравления.

0: друзья, мы с вами отработали всю неделю и теперь наконец-то можем отдохнуть с любимой музыкой. 15 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Стинг, Пэтти Райан и Евгений Осин. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
4: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
4: Реклама.
10: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
14: Вечеринка «Ретро-ФМ».
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе. Каждый день
15: ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Если вы когда-нибудь были в лондонском аэропорту Хитроу, то наверняка видели провокационную надпись «Лондон – столица мира». Так вот, именно это обстоятельство и роднит коренных лондонцев с нью-йоркерами, жителями Нью-Йорка. Они, в свою очередь, уверены в том, что столица мира – именно их город. Стинг на Ретро-ФМ. Только что «Englishman» и «Нью-Йорк», а уже совсем скоро у нас «Мираж», «Арт-компани» и «Шер» в Москве.

0: 15:35.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
12: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
17: «Ретро-ФМ» 70-е.
16: «Ретро-ФМ» 80-е.
17: «Ретро-ФМ» 90-е.
16: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо».
18: И вечеринка «Ретро-ФМ».
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
19: 12+.

0: нам вернулись выходные, и вот это по-настоящему радует. Это группа «Мираж» на Retro FM в 15.48. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, и до конца часа у нас поет Сиси Кейч. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Тех, кто на выходных, наоборот, свалил из дома, я очень понимаю и поддерживаю вас, друзья. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Сандра, Владимир Высоцкий и Spice Girls.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок от 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: УАЗ востроит,
1: строит для чемпионов.
0: УАЗ востроит,
1: строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

есть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне?

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай

0: радости в жизни бывают невинные и винные. Но с любовью, в общем, та же история. О своей невинной любви Сандра нам спела в 16:34. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на Ретро-ФМ «Живаго» и группа «Рок Острова».
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Можете мне не верить, друзья, но в Африке, если человек состоит на 80% из воды, то считается, что он из благополучной семьи. Да, в Африке и не только. Группа Тото на Ретро-ФМ в 16 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами группа Queen и песни с «Кавказской пленницы».
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Завтра в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, а

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Village People, это звучит бодро. Ну, действительно, под эту музыку заниматься можно даже зарядкой. И не только вашему мобильнику, друзья, и нам тоже. Это Village People в 17 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM ансамбль «Веселые ребята» Фил Коллинз и Татьяна Овсиенко.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе. Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: грустная песенка, но есть и хорошие новости, друзья. Еще половина августа у нас впереди. Сегодня как раз экватор, так что делаем лето веселее, как минимум, с любимой музыкой. Уже совсем скоро у нас Валерий Леонтьев, Рикардо Фолли и Крис Ри.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
3: Радиохаб. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ну, по-моему, дельтаплан скорее может помочь ощутить чувство животного страха. Но, впрочем, психологи утверждают, что страхи – это наши скрытые желания, друзья. Так что не скрывайте желаний, и не будет вам ведом страх. Дельтапланы, Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ в 17.48. Меня зовут Антон Веселов. А совсем скоро, до конца этого часа, у нас Кайли Миноук и квартет Битлз.
1: Реклама.
2: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
3: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: Радио Хаб. 12+.

0: Что делает леди, узнав, что ее муж собрался в оперу с другой леди? Правильный ответ — устраивает концерт дома. Но эти ребята совместных концертов уже не устраивают, однако по одному еще как поют, в том числе, кстати, и про Шерри Шерри Лейди. 18 часов и 20 минут, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Гибсон Бравэрс, ансамбль Юла и Дженнифер Лопес.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик по СК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Единственное, что достоверно известно о братьях Гибсон, это то, что они действительно братья. Ну, и неплохо поют, это да, это тоже. Гибсон Браверс на Ретро FM в 18.34, а уже совсем скоро у нас группа Scorpions, Ванесса Паради и ансамбль Зодиак через несколько минут.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-7700-7685-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
8: Реклама нехата. ООО «Карго», ОГРН 128-170-026-63-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.

0: Знаете, друзья, слушал сейчас Scorpions и подумал, а не пора ли уже пойти на выходные? И решил, что пора. Да, действительно, пойду. Пойду отдохну немного. Встречаемся в понедельник с 11 до 3. Буду на Ретро-ФМ. Ну, а уже в следующем часе встречайте здесь Илью Глебова. 18.48 в столице. До конца часа у нас Bad Boys Blue и песни из Ивана Васильевича. Пока-пока.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
5: Это собака-спасатель.
4: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12.15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 12+.

0: Бойс. Сабрина напоминает, что девушки всегда рассчитывают на лучшее и надеются на любовь. В данном случае на совершенно летнюю любовь. 19:19 в столице. Любимые песни на RedRFM для вас через пару минут. Андрей Миронов, Тина Тернер и Игорь Саруханов. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: RedRFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RedRFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RedRFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть весит совет.

0: корабля.
1: Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей, он же Остап Бендер, песня из фильма «12 стульев», ну и парус прям забелел на горизонте. 19:35 в столице, дальше для вас Михаил Муромов, Сандра и Стинг через буквально 3 минуты.
2: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
3: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черная озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-8580. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вечеринка.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Retro FM.
11: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
12: Retro FM.

Я сегодня зашел вот в магазин, там яблоки такие, яблоки другие, пятые, даже десятые. И что же мне с ними делать, подумал я. Купил и похрустел. Снега, кстати, нету, что точно радует. Через пару минут тот год у нее и кис на Red FM. 19:49 в Москве.

Ну и как пройти мимо улицы Дачной, например, а потом еще пройтись по Томатной, Кабачковой и зайти в шашлычный тупик? Середина августа, друзья. Отмечаем по этому поводу экватор под музыку РТФМ. Через пару минут Бонни М, группа «Цветы», 20:19 в Москве.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Песня, которая была придумана еще в 1966 году, ну и как часто случалось, Буниэм взяли и сделали из этого солнышка абсолютную конфетку в 1976. Дальше на Ретро-ФМ доктор Албан, Фиби Кейтс и песня из мультика. Через 3 минуты 20:35 в Москве.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
10: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-720-06-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на Фрэш.
11: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
12: Ретро-ФМ.

0: Доктор Албан и его абсолютный взрыв всех танцевальных площадок середины 90-х. И сейчас, кстати, может перепасть, если вдруг вы затанцуете. 20:48 в столице. Затанцовывать будем все вместе с 9 до полуночи. Для вас вечеринка Ретро FM. Просто напоминание. Через пару минут Пол Янг, Синяя птица.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Вернись, говорит, и оставайся. Хорошее предложение от Bad Boys Blue. Действительно, оставайтесь. У нас здесь весело. У нас здесь лучшая танцевальная музыка на вечеринке Retro FM, на экваториальной вечеринке Retro FM, потому что, ну, сегодня 15 августа, как ни крути, нужно что-то с этим делать. 21:19 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Если вдруг кому-то показалось, что мелодия очень сильно знакома, и как будто бы это «Руки вверх», то это не как будто бы. Действительно, автор этой прекрасной композиции Сергей Жуков. И это то, что в репертуаре «Руки вверх» называется «Песенка». 21.34 в Москве. Это лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке «Ретро-ФМ». Мы двигаемся.

Этот прекрасный гитарный запил как раз для того, чтобы мы как-то ощутили, что нас точно связала какая-то музыка. И если точнее, танцевальная музыка нас связала. 21.50 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке Ретро-ФМ.

0: Пол Маккартни и хоп, хей-хоп, что в вольном переводе может означать, не продолжит ли нам танцевать. 22:18 в Москве, субботняя вечеринка Ретро-ФМ вовсю. Мы танцуем до полуночи под любимую танцевальную музыку в супермиксе. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
13: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
14: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
15: «Ретро-ФМ».

0: Реклама.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны

приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+. Retro FM.

0: In the Mix. В супер отличном миксе. Лучшая танцевальная музыка здесь. Вот так вот говорят тебе Чао Бамбино. Вроде бы как прощаются, а уходить не хочется, потому что, ну что же уходить-то, когда здесь такая распрекрасная танцевальная музыка. Поэтому остаемся и танцуем под эту самую распрекрасную музыку на субботней вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

0: Мир изменился today. Это дуэт Maywood. Ну, собственно говоря, что не день, то мир изменился. Так что мы уж к этому как-то привыкли неизменно. Лучшая танцевальная музыка на Ретро FM с 9 до полуночи. 23:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами танцуем аж до полуночи.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ансамбль «Пламя», их такой развернутый гороскоп, но особенно привет всем скорпионам. 23:35 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Retro FM. Продолжаем двигаться.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Осталось родить сына или дочку.

0: Меня зовут Илья Глебов, я с вами на всякий случай прощаюсь, потому что в полночь здесь встречайте Дмитрия Майорова. А лучшая танцевальная музыка для вас каждый день на вечеринке ТФМ с 9 до полуночи.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

возможно, в свое время, каждый раз слыша эту историю, грустно вздыхал Клод Франсуа, потому что если бы он не зазевался, точнее, не проспал встречу с Тото Кутуньо, эта ныне всемирно известная песня могла бы достаться ему, а не Джо Дассену. Не всегда, что ли, спать на пользу. Это большое исключение, конечно. Столица тем временем 20 минут первого. Для тех, кто не планирует разменивать полуношничное настроение на что-то другое, скажу так. Уже музыкально впереди и на подходе на Ретро-ФМ хиты Жанны Фриски и другого Джо Кокера. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Не скучного так.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Кому-то может подкосить новость, но все же, для того, чтобы получать более-менее достойную пенсию выше 40 тысяч рублей, специалисты говорят, нужно накопить 200 пенсионных баллов. Чтобы накопить 200 баллов, нужно работать примерно 35 лет, а официально получать зарплату около 142 тысяч рублей. Вроде ничего сложного для некоторых. Ладно, отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления на Ретро FM Виктора Салтыкова и Хулио Иглесиаса. В столице 0 часов 35 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-1601-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: сейчас на всякий случай проверил, есть ли отдельный праздник под названием «День коня в яблоках». Ваши ставки? Нет такого. Но День лошади в России, как и до этого, можно отметить 31 августа, а Всемирный день лошади празднуется 11 июля. Так вам, для справки, что ли. Что ж, до времени в столице 0 часов 49 минут. На Ретро-ФМ приближаются Рики и Поври.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Серая серость, лайтбэк, да и в целом нам не к лицу. Уже сколько лет они музыкально за этакие 50 оттенков тепла, улыбок, солнца и гимн летнего отдыха. Продолжаем с вами, пока выходное время позволяет тоже отдыхать в столице. Час 20 на Retro FM. Компанию на об этом скоро составит Юрий Антонов и Томас Невергрин.

0: С каждой минуты выходного времени, конечно, больше не становится. Все логично. Так что лишний раз не отвлекаемся. Фэнси уже заканчивает свое выступление хитовое на Ретро-ФМ. А на подходе Элтон Джон и Валерий Лёте. В столице 1:35.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Жизнь прекрасна, жизнь чудесна. Ace of Base докладывает. Как некоторые считают, в жизни нужно попробовать все, и наши с вами соотечественники, судя по новостям, пробуют. Народ больше обычного стал налегать на необычные вкусы, особенно вкус мороженого. Сырное мороженое, фруктовый лед с солеными огурцами, пломбир со вкусом пенного и другие необычные продукты стали приобретаться значительно чаще. Спрос вырос до 40%. Как итог, такие необычные странные местами вкусняшки – новый источник радости, источник быстрого дофамина. Такие дела. В столице час, практически 50 минут. С радостью к нам музыкально заглянут в ближайшие минуты на Retro FM, Silent Circle и Лев Лещенко. Ждем.

0: Два часа в Москве. Движемся вперед из песни. Песни из «Кавказской пленницы» здесь, на Ретро-ФМ.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

Всем чемпионам, чемпионы, Queen на Retro FM получить подобный статус, ну, явно не просто, ведь даже кто бы мог подумать, что в чемпионате там по лени тоже необходимо очень напрячься, приложить усилия, а то победы не видать. Ладно, возвращаемся к музыке, с ней на подходе на Retro FM Стиви Уандер и Андрей Губин. В столице 2 часа 20 минут.

0: Самый безобидный и простой, что ли, способ проверить, насколько сильно обидели человека, проверить в целом настроен он общаться, разговаривать или нет, задавать ему глупые вопросы. Тут смотреть на реакцию. В столице 2 часа 35 минут, практически 36, музыкально молчать. Далее ненамеренные Art Company и Техас. Скоро их услышим на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

грубо говоря, два. А если поточнее, повнимательнее присмотреться, то 2 часа 48 минут в столице до очередной часовой границы. Нам успеет музыкально присниться Майкл Джексон. Также услышим Абу на ретро-фм. Продолжаем с вами отдыхать вместе. Всем отличного воскресенья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?